Спустя уже 2 года поменялось многое. Кто-то поменял работу, кто-то получил диплом и на этом закончил учебу, но все же остались преданы своему району, друзьям, знакомым и всем, кто окружал нас все эти годы. Пусть не всегда все ровно, но все равно красный казанец один за всех и все за одного. Не было бы вас, не было бы меня, и тогда не была бы написана эта песня вам от меня. Пока есть друзья, наша юность жива. Лишь бы не спалили опера, не посадили бы на перо в переходе метро. У нас первый дом и перо на Вишняки. Здесь движники от заката до рассвета, зимой и летом. Я бы советовал завязать со всем этим, стать серьезней, запомни, дружба наш козырь. Только дружба делает людей сильнее. А у нас все отлично, а что еще надо, ребята? На кармане деревянные в приличном количестве Audi A8, колеса под окном. В тазике музон качает АК 47. Настроение весеннее, везель на позитиве. Круто быть молодым и перспективным. Сам решай, по какому пути пойдешь ты, карьера или кокос. Я выбираю первое, плюсую лавандос. Одна жизнь, одна попытка не остаться у разбитого корыта. Важно иметь человека рядом, который скажет: все будет.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

Малыш, завязывай угорать. Нас уже ждут.

0: Понимаешь, блядь, планета, Земля в опасности. Я не знаю, что, блядь, делать вообще.
1: Так,
0: понимаешь,
1: это
0: что?
1: Так, понимаете, еще блядь, бывало, еще
0: уже и... Уже происходит,
1: уже все, уже некуда.
0: Непонятно.
1: Все, а главное, ржать-то, что теперь есть?
2: Ты два не ржишь.
1: Ладно, надо просто решить вопрос о том, что просто говном все заполнилось, понимаете, да?
0: Не, я уже тут, я не знаю просто, что предпринимать уже, понимаете? Понимаете? Ну уж, блядь, происходит, я не знаю, что, блядь. Это ни в какие ворота уже не лезет. Я, блядь, просто уже... В изнеможении нахуй, блядь.
1: Сосед сверху слушает.
0: Блядь, ну ебаный ты, брат, еб.
2: Значит так.
0: Я думаю, это от вас все зависит, понимаете? Ну блядь, нахуй, блядь. Понимаешь, думаю... сука, блядь.
1: Это ломайник.
2: Тихо.

море. Золотая пчела с протяжным гудением вьется там, где поросшая лесом гора. В сосновом бору, окружавшем подножье вулкана, всю ночь напролет серебро.

шелка. Он не избежал с собаками стычки. Любимой девушке дарю игрушки токсичные. И коробок спичек, и баян с болезнью ВИЧ, и даже фичеринг. Но покойнице это оказалось не нужно, поэтому я заколол ее баяном и поджег.

болели, соли мы, если пил сахарного пряника, фонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но успешным днем временно меняются купола, растеряли золото, фонари по миру слоняются колокола. Сбитые расколоты, что ж теперь, ходим круг да около, на своем поле как на площади.

дают дорога. Раз ты твой ворон веет, выводи коленных поездяшкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно так колесо не мазано в блёстки нет. Сёдла развороны, и давно все узлы разрезаны, а на дожде все дороги радугой выстрелили. И ничего нам до смеха лежит здесь. Колокольчик под нужой, так значит, давай, давай, давай. Заряжай!

водичка грязная. А с того сделали похожими от автора все. Мы восстанем разные, большинство честные, хорошие.

Какое вы слово, хозяин, товарищ Федянин? Можно сказать, вы нас обманули, когда говорили, будет асфальт в июле. Плохое вы слово, хозяин, товарищ Федянин. Можно сказать, вы нас обманули, когда говорили, будет асфальт в июле.

слову хозяин, товарищ финлянин. Можно сказать, вы нас обманули, когда говорили, будет асфальт в июле. Плохой вы слову хозяин, товарищ финлянин. Можно сказать, вы нас обманули, когда говорили, будет асфальт в июле. Будет асфальт в июле, будет асфальт в июле, будет асфальт в июле. Можно сказать, вы нас обманули, будет асфальт в июле. Плохой вы слову хозяин, товарищ финлянин. Можно сказать, вы нас обманули, когда говорили, будет асфальт в июле. Плохой вы слову хозяин, товарищ финлянин. Плохой вы слову хозяин, товарищ финлянин. Можно сказать, вы нас обманули, когда говорили, будет асфальт в июле. Будет асфальт в июле. Будет асфальт в июле. Будет асфальт, будет асфальт, будет асфальт в июле.

0: Комета забилась ко мне под подушку, жужжит и щекочет, целуя колючее ушко.
1: Алексей Крученых, 1919 год.

горящая бочка по пыльной трассе, убогой, как татуировки бывших одноклассников. Кто-то из них поднялся, работает грумером, а не знает, кто не выйдет на кулер и дюк.

0: Близко, близко.
1: Матери бьют портаки в роддоме, чтобы по пьяни не перепутать детей. Самые модные забиваются еще в утробе росписью суррогатных матерей. Странные мысли на уроке рождаются, когда смотрю на одноклассников в черепа. Рука тянется от сердца к солнцу, и это, конечно, правая рука. Ее лучше сразу отрезать, чтобы потом не пришили экстремизм. В мертвых конечностях есть конкретный смысл. Поговорим за лагерный мистицизм. Трое суток жрать еду за покойника. Ответа нет на вопрос, каково же сделал приличным человеком троечник. Отличника укатала в дерьмо, похорошист превратился в воздушную бабочку. Двоечник прожорливого комара насытился шором и всяческим хламом. Насекомые покидают дома и размазываются на блядских татуировках бывших одноклассниц. Жить выше жопы, чуть ниже спины. В цирке режут тела, выдавая это за праздник. Выход крысы из чрева — это праздник. Семья Мурхан Ертинев рассматривает татуировки живого Володи. Севагаки рассматривают татуировки мертвого Старкова. И тот, и другой наслаждаются живописью. Не, ну а что такого? Ребенок в коляске, сумасшедшие навязки, и в первом и втором случае судорога. На фестивале боли ЛП и рэпер Хаски поравняли хип-хоп берега. Тебе точно улыбается Путин, мне с бутылки улыбается Распутин. Правила анонимных алкоголиков забью себе на сетчатку глаза. Одноклассников ненавижу настолько, что даже читать о них без мазы. Я стремлюсь к ископлению, я стремлюсь быть молодцом. Во снах приходит одноклассник с каменным лицом. Собирательный образ всего плохого, радость веселится, смех глухонемого соединяется в единую картину черно-белую. У суррогат матерей сдают нервы, рвется пуповина, разрывается контракт, из чрева лезут чернила, людской контрафакт, сложно носить под сердцем товар деторождения. Это провал, когда это всего лишь контрольный выстрел по одиночеству. Она лежит на диване, ей больше не хочется ни детей, ни секса, ни жизни, ни смерти. Слова Декарта тупой татуировкой на спине. Убивайте тех, кто жив по вашей вине. Убивайте тех, кто жив по вашей вине. По вашей вине.

Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку стала,

теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, горячим пулеметом на вахте неустанно молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишке не бывает страшно.

позолоты. Что не страшны теперь горе, не беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть

их мешкал, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще слышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего, парнишка наш не сдержит.

журналов с акриловым глянцем девиц. Чтобы мы, развалившись, как местные швейки в траве, долю питерский портер и дико глазели на птиц, на изящно сторчавшихся фрагментах.

żyć. To słońce, to ty świat. Takie noga, takie будем жить. Безразлично, как любить и не делать зла. Бесполезно, как пытаться не делать зла. Понимая постепенно себя во сне, наблюдая воспоминания смерть. Это место для тех, кто

jest żyw, kto uznajec spieną nasz. Takie надо, takie будем жить. Бесполезно, как любить и не делать зла. Бесполезно, как пытаться не делать зла.

Woo!

мэра. Люди, шахты, запретные меры. Ты вся в красном, а тех людей в сером. Пожирает завод. Вечера льются пьяной забавой.

для других здесь тяжелые нравы. Их бережет уголовное право. Кто-то в храм, а кого-то в канаву. И так было всегда. А в машинах

рестораны, салоны, мартини. Жизнь красивая, как на картине. Глянул в зеркало, морда в щетине, и пошел на завод. Дискотеки пропали.

Может быть, мы с тобой чьи-то дети. Лето только нас нет в этом лете.

такая большая, такая маленькая. Я только об этом и думал в окопе. Представлял, как твои огромные ножки сейчас тонут в малиновом сиропе. Думал, как твоя маленькая ручища сейчас выводит уродливые закорючки. Как тебя дура учит произносить чище. И как ты носишь гигантские брючки. Тут все совсем иначе своего размера. Один к одному отверстие, такой же пуля внутри где-то прячет. Где она? Я вот уже час ищу, но все не пойму. Тут как-то все равно. Я и пуля, снаряд и броня, кишки и земля, вереск и ель, любовь и мерзость. Но только ты, хоть и меньше, все-таки больше меня.

0: если вдруг сена нет, это, наверное, товарищ Суслов все забрал. Суслов забрал.
1: Хорошо.

0: это однозначно.
1: Карвалола не.
0: Нет, вот. Карвалола не будет, знаете. И Сидуксена тоже сегодня не будет. Тазибама сегодня, сегодня много чего не будет. Потому что это не аптека.
2: Я не понял, а что у вас есть сегодня? Я с удостоверением.
3: Это булочная, а не аптека, понятно? Не задерживайте очередь. Здесь хлеб и бублики продаются. Понятно?

тусклый свет, запах хлора и кислотный дождь, приступов удушья больше нет.

точный дан прогноз. Мне совсем в другую сторону. Проводы обходятся без слез. Боги уходили вверх.

0: а первым открывать цель.
1: One, two, three, four.
2: Ладно, ай да ваш.

0: известно, все равно, а другим наука. Не женитесь, пацаны, на красивых с***.
1: Еще чего не хватало, а? Хватит ругаться.
0: На красивых залюках, эй-е. Тормози, малая.

летает по улицам, смешинка за нами бежит, и все, кто хандрит или хмурится, она веселит и смешит. От комнаты листья колеблется, смешинка

кончается. Хоть не хочу, как хочу, хоть не хочу, а хочу, хоть не хочу, хочу. Снежинка летает по городу, и все улыбаются ей. Товарищ двух месяцев от роду хохочет в коляске своей. Снежинка летит

за смех не кончается. Хочу, хочу, как хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. С вершиночку эту невидную, наверное, ветер принес. И граждане очень солидные смеются буквально до слез. Проходят с веселыми лицами, признать не хотят тишины. И вот уж хохочет милиция в лице своего старшины. Товарищи, что ж получается, на улице смех не кончается. Хоть не хочу, хочу, хоть не хочу, хочу, хоть не хочу, хоть не хочу, хоть не хочу.

отчужденный труд, труд по принуждению, подневольный. Маркс рассматривает в четырех аспектах. Во-первых, рабочий использует материалы, которые в конечном счете взяты у природы, и получает в результате труда нужные для жизни предметы, вещи, продукты труда. Ни исходный материал, ни продукты ему, рабочему, не принадлежат. Они ему чужие. Природа делается для рабочего только средством труда, а предметы, вещи, которые создаются в производстве, средствами жизни, физического существования. Они подчиняют себе рабочего. Он полностью от них зависит. Во-вторых, сам процесс трудовой деятельности для рабочего принудителен. Он не имеет выбора, работать ему или не работать, поскольку не может иначе обеспечить возможность существования. Но такой труд – это не удовлетворение потребностей в труде, а только средство для удовлетворения всяких других потребностей. В-третьих, труд подневольный, как показывает Маркс, вообще отнимает у рабочего родовую жизнь. Род человеческий живет в природе. Сам человек – природное существо, его жизнь неразрывно связана с природой. Это связь, деятельный контакт с природой, в котором главное – труд, производство. Производственная жизнь и есть родовая жизнь. Это есть жизнь, порождающая жизнь.

рабочие чужды друг другу, поскольку они конкурируют за возможность трудиться, чтобы жить. Тем более рабочие чужды тому, кто заставляет трудиться и отбирает продукт труда. Этот человек не зависит от

только рабочий теряет в условиях отчуждения свою человеческую сущность и родовую жизнь. Все прочие люди, начиная с капиталистов, также являются отчужденными людьми. Отношения между людьми также отчужденные, и различие лишь в том, каковы виды, уровни отчуждения. Маркс указывает на факт существования первичных и вторичных видов отчуждения. Почему же это происходит? Почему человек становится отчужденным человеком? Отчужденный труд равнозначен существованию частной собственности. Частная собственность – основа экономической жизни, та самая фактическая основа, которую политэкономы не обсуждают, считая естественной предпосылкой. На частно-собственнической экономике держится вся человеческая история, вся жизнь людей. Это значит, что экономическая история – ключ к пониманию человеческой жизни как таковой. Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и так далее – суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону. Жизнь людей в условиях экономического отчуждения, всех людей, не только рабочих, искажает, калечит их, делает частичными индивидами или неразвитыми недочерпами.

подойду за спиной. Не говорил того, от чего разрывается грудь. Ты не назвал бы меня баламут, не убивал бы время попусту. Мои поступки гонят меня в пустоту.

дразнив, синим лицом, как будто вернувшийся с казни. Сейчас все роди разные, а одеваются в одну и ту же одежу. И стрижку под ежика, и из джинсов клеш.

0: его в девятой палате, ты получишь его.
1: Не знаю, много ли я в жизни хуйни сотворил, покрасив валиком шестерку в цвет аквамарин. Носил сувенирные валенки, чул боль в пятках. 0,7 не было, пришлось взять 2,0.

0: местах лишения свободы поняли, что я не обучаю.
1: От звонка до звонка проводил в путяге. От звонка до звонка проводил на зоне. От звонка до звонка проводил в цехе. От зарплаты до зарплаты ковыряя мозоли. Залившийся подъезда жуликом русские зори. Охота пустить свою молодость в полный разгул. Но почесав об угол спинку, и ты впадаешь в тоску. И что есть мочи, крутишь педали, вращая оба катафота. Убегая от запаха гари из подсобки краевого фока. А на твоей улице пьянка и раскидан лапник. Значит, перепадет банкалка по скидкам от папы. Он у тебя с ебанцой до сих пор работает носовок. В ночь идет на завод, хранит матушкин платок носовой. А на завтрак пару русских йогуртов с творожной пасхой. На стройке был прорабом, щеголял в эсэсовской каске. Вспоминал, как хороши были летние смены в Цоле, где подбирал бенчики за сторожем парасолькой. Трава покрыта росой, ты на ней решил давить кимаря. Проспал свой наряд, тогда заступал на губе банщиком. Но поплыл от шпака, им седовлазый кусок банчил. Ты живешь среди копальщиков, эту историю заценит твой папаша лишь. От звонка до звонка проводил в путяге. От звонка до звонка проводил на зоне. От звонка до звонка проводил в цехе. От зарплаты до зарплаты ковыряя мозоли. Тщетно пытаясь отодрать засохшие гонзолики.
2: От звонка до звонка покемарил буханки скорой. Вызвав мало, тусы вымерли от стекла моя. Становится грустно, ведь обновка сапог уже такая грязная. За пазухой Фомка, я в пьяный, в последней собаке до Фрязина. Ворвался в гаражный кооператив, чтоб покататься на жиге. Но внезапно местные окружили, как родные поля обнесли высоким забором. Как родня собралась вокруг ящика с Мишей Задорновым. Высокий репетитор.

альбом же. А ну давай развлечемся тоже. Мой жак порой глохнет, но вроде работает. Жаль, что тот пазик не был виден за поворотом. От удара о бампе я приземляюсь на воз конский. А у тебя от колена пустует штанина с тремя полосками. Я зову разделить со мной раскладушку, но ты будто не слышишь. Говоришь, мол, над спальней пора бы заделать крышу. Ведь это невыносимо. Каждый день терпеть этот дождь внутри, этот хлам вокруг. Когда Семёныч единственный друг.

0: тем, как поэта Пухти, мини-юбки в Чайковском.
1: А тут давай ему надрать человека.
0: Ну да, вот вся история. Очень печальная. Так родилась гениальная шестая симфония Чайковского, обусловлена некими сугестивными предикатами бытия.
1: Ты псих, блядь, из
0: которые дома, в силу симбиоза синкретичности могут быть обусловлены конгениальными дрожащими жезвесесными мажищами. А в жезвесе...
1: Знакомый язык.
0: В пациент
1: перешел уже на невменяемый бред.
0: О-ля-ля! Я танцевала под дождем, под луной. Я ваша навсегда.
2: И сказал Леха Крот. Но в это время он заметил, как к его глазам подвинулась раздвоенная коричневая розочка. Именуемое, товарищи, Журло! Или по-нашенски Берзуха! Или, как говорится, между нами крестьянами, Очко!
1: Да.
0: Это конец, подумал Пронька. Последнее, что он помнил, это каблук, который размазывал его голову по асфальту.

Come on, boy!

Thank you.

0: и мира. Сам посмотри, ты ничто. Ветер основа твоя. Ты Богом забытый, ничто.
1: Ты ничто.
0: Грань твоего бытия.
1: Бытия.
0: Две бездны небытия.
1: Две бездны небытия.
0: Тебя окружает ничто. И сам.

0: царства бегущих небес опасайся. Нет друзей у тебя, а с врагами не знайся. Не надейся на завтра, сегодня живи.
1: Сегодня живи.
0: Стать собою самим, хоть на миг попытайся. То, что судьба тебе решила дать, нельзя ни увеличить, ни отнять. Заботься не о том, чем не владеешь,

плачь о том, что вихрем сметено, и радостно живи с открытым сердцем. Жизнь не губи напрасно.

0: Нет, ты его не дашь мне. Ты не сможешь.
1: Я не смогу.
0: Потом долго будем вспоминать, как мы записывали эту песню.
1: Знавцев, я сын!

Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк, для спасения народа, исполняя тяжкий долг. Генерал Дроздовский гордо шел с полком своим вперед, как герой он верил твердо, что он родину спасет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Верил он, что Русь святая погибает под ярмом, и как свечка восковая догорает с каждым днем. Верил он, настанет время,

слава не замолкнет никогда. Офицерские заставы занимали города. Пусть вернемся мы седые от кровавого труда. Над тобой взойдет Россия.

à toi dans mes rêves. Ah, tu es loin, tu es près.

Муса Джалиль. Волки. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет? Чую запах добычи вблизи. Рыщут волки всю ночь напролет. Разгораются волчьи глаза. Сколько мяса, людей и коней. Вот одной перестрелки цена. Вот ночной урожай батарей. Волчьи стаи вожак матерый. Предвкушением пира хмелен. Так и замер. Его пригвоздил чуть не рядом раздавшийся стон. Тот к березе, припав головой, предел раненый, болью томим. И береза качалась над ним, словно мать убивалась над ним. Все жалеюще плачет вокруг. И со всех стебельков и листков оседает в траве не роса, а невинные слезы цветов. Старый волк постоял над бойцом, осмотрел и онюхал его, для чего-то в глаза заглянул, но не сделал ему ничего. На рассвете и люди пришли. Видят, раненый дышит чуть-чуть, а надежда-то все-таки есть эту искорку жизни раздуть. Люди в тело загнали сперва раскаленные шампала, а затем на березе в петле эта слабая жизнь умерла. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет? Чуя запах добычи вблизи, рыщут волки всю ночь напролет. Что там, волки? Ужаснее злей стаи хищных двуногих зверей.

глава делегации Лаоса Суфану Вонг, глава делегации Кампучи Хэнк Самрин, глава делегации КНДР Пак Сен Чер, специальный представитель КНР, член Государственного совета, министр иностранных дел Хуан Хуа,

голубые ладони, железный, но на место красном фоне сырые головы под вороньем и тела, изъеденные червем. Я люблю глухое эхо и голую жижу в моей голове, родную плесень и кот и блябу, я некрофил. Я люблю себя рожденному мертвым, решение пуговиц вместо глаз. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Я люблю умирать на показ, погружать по горло в любую грязь. Я люблю путем оргазм и распухший отколол свой унитаз. А рано утром я стану в очередь в мавзолей. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Я люблю голубые ладони, железные занавес на красном фоне, сырые губы под вороньем и тела, изъеденные червем. Я люблю глухое эхо и гнилое жижу в моей голове, родную плесень и ход и бляму, я некрофил. Я люблю себя. Рано утром я встану в очередь мавзолей. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная.

вращают олени и лоси. Модные дамы покупают сумки из крокодиловой кожи и едят лосося, потому что хорошо хуесосят. Осы и мухи засохли на подоконнике. Под окнами кто-то вывесил плотники. Пациенты в хосписе под конец жизни говорят стихами. Во дворах алкаши уже не играют домино, и все постепенно стихает. В музее мадам Тюссо меня посетила муза, а я как лузер не обратил на нее внимания, потому что семечки лузгал. Тебе лишь бы поярче, а я люблю, когда тускло, даже на тусах, где фрики разбивают об спины стекла. Мой друг говорит, что его соседка по даче Фёкла толстая. Соль медленная и соль быстрая, в лицо попадают искры. Стол из толстой листовой фанеры посреди кухни. Ничего другого не надо людям, прирожденным для куни. Выжигание татуировок, сделанных по глупости, по своей же тупости проваливаемся в пропасти. Лучшие моменты прошлого рубят вертолетные лопасти. И вот все, что осталось от летнего отдыха, это украденные из отеля чайные пакетики и несколько полотенец и лишние килограммы. И снова сидишь на баланде, как в Освенциме. Улицы подсвечены.

все цивільне. Говориш, що буде всім ужасно, а сам став повинним. І то вінтажне бельо, на яке хтось пол зарплати сольет. Совсем не возбудит мужа. Простуда для офисного служащего ужас. Картофель с тушенкой на ужин. Мужчина должен служить в армии или это пиздоболие? Скорее пиздоболие. Давай сыграем в литербол и уколемся. Угораздил тебя дать обещание. Ну тогда пиздуй есть щи с щавелем. Соль медленный, соль быстрый, в лицо попадают искры.

Как на вечеринке пачка сигарет, так и собачка разлетелась в полчаса. Ну а хули вы хотели, что вы ждали в самом деле от прохвоста пса?

0: Амин. Наиль.
1: Рашидыч заслал к нам в раздевалку перепуганного жука за полчаса до конца рабочего дня. Жук оглянулся, оценивая обстановку, перевел дыхание и, сунув сигарет в рот, произнес, прикуривая: «Мужики, Амин едет», — сказал, глядя на кончик зажженной сигареты, и замер, ожидая ответную реакцию. Наступила дежурная для такого случая тишина. Она длилась секунд 5. Нарушил ее угрюмый хриплый голос Ильнура, который в этот момент стягивал себя заснеженную телогрейку, вернувшись с улицы. «Кость, мне сейчас колеса на машину надо покупать ехать». Он прошел с чашкой мимо жука к чайнику. Наливая чай, посмотрел на него через запотевшие очки. «Заебали они, Кость! Пусть ночует здесь, хуль теперь, раз опоздал!» Он имеет в виду водителя, который везет Амин. Тот, по словам жука, еще только въезжает в город. Жук выпустил дым, развел картину на руки и выстраданно ответил: «Не могу сегодня остаться. Надо разгрузить и отправлять его». «Срочно», — добавил он трагично. Тягучая неизбежность медленно овладевала свободной частью дня, отодвигая бесцеремонно уход домой. Ильнур всегда подает веский голос коллектива. Как мужик, высказывающий из толпы крестьян недовольство, собравшему их старости, состоящим поодаль суровым барином. Если Ильнур подал голос, значит, происходит несправедливость. Он рассудителен и покорен. Как навьюченный мукой белый от пыли и шаг, он тянет свою рабочую ношу аппаратчика уже много лет. Жук выгибает ситуацию обратно, стараясь разрешить без конфликта. «Надо, мужики, сегодня никак, придется задержаться». «Где он хоть едет-то, бля?» Это уже сдача позиций. На этот раз не стали доводить жука до истерики, а старика до белого коленя. Все представляют себе КамАЗ, ползущий сквозь пробки на подступах к городу. Начинается отсчет неоплаченного времени, где минуты текут в ущерб. Звонил ему только что, уже с заливки выехал. Тут уже ритуально набрасываются на жука, ворчание, недовольные подъебки. Жук радостно и громко парирует, схватки удалось избежать. Хитрый Рашидыч остался непотревоженным в своем замке кабинета. Кто-то отписывает домой смс, сообщая об изменении планов. Выключают нагретый бак для душа, пьют чай, вытянув ноги в валенках. У старика много механизмов давления на бродов, чтобы заставить иногда выйти в неурочное время. Жизнь в цитадели подчинена многим переплетениям обстоятельств. Их диктует воля института, которому подчинена цитадель. Легче уговорить бродов переработать бесплатно, чем доплачивать за простой машины. Институт давит на старого. Тот, понимая, что уход на пенсию маячит над ним, давит на жука. Жук – передатчик паники. В нем не возникает и мысли о сопротивлении. От бродов откупится закрытием глаз на очередное пьянство. Редкий раз кому-нибудь подбросит отгул в случае особо вопиющих переработок. Могут иной раз, когда работа не предвидится, за покорность отпустить пораньше. Все это подогревают пущенными вскользь упоминаниями о том, какое сейчас тяжелое положение в стране и как нефтяники в очередной раз не заплатили институту. Тревожное слово «заказ» будет гулять на устах бродов. Нет заказов на этот месяц. Заказов мало. Неподконтрольная воля рынка может оставить бродов без премии. Здесь не поможет твое трудолюбие. Пусть будет заказ. Ну а мы постараемся, Кием Рашидыч. Много заказов – хорошо. Переработаем, поглотим. И нам капнет с большой чаши. Пусть невидимые нами нефтяники где-то на севере зальют свои трубопроводы и скважины липким ингибитором, который разъест ржавчину. Я представляю, как у скважины на снегу валяются пустые синие пластиковые бочки на боку. Где-то вдали бродит

0: принюхиваясь к сладковатому запаху 5312Т, белый медведь. Несется на север вагон, который мы погрузили. Щели в досках изнутри заклеены кусочками черной бумаги. Так требует начальство, техника безопасности. От искр. Взрывоопасный продукт. Образы прерываются залетевшим в раздевалку жуком. «Приехал!» — кричит жук радостно и призывно. «Давайте, мужики, разгрузим быстренько и домой!» Броды набрасывают на себя телогрейки. Побрас в огромных валенках шагает впереди. У него в руках резиновый фартук и респиратор, потому что он полезет в кузов. Толкают прикорнувшего на старом диване толстого дядю Женю, водителя-погрузчика. Он поднимает на вилах побраса к задней двери КамАЗа. Распахиваются ворота. Мы стоим с тележками в руках на снегу. Из кузова пар. Амин разливает по железным бочкам. Всегда промахиваются. Поэтому в кузе на деревянном полу КамАЗа липкие коварные лужи. Побрас-богатырь в дырявом свитере ныряет в ядовитый туман кузова. Резиновыми черными рукавицами он цепляет за обод железную бочку, наклоняет ее, продолжая удерживать. С бочки плещется на пол перелитая поверх крышки. Амин удушающими парами расползается в кузове. Дядя Женя сегодня трезвый. Он подставляет ковш, сваренный из толстых листов стали, к борту КамАЗа. Побрас, обхватив липкую бочку, вращает ее. Крутить бочки – это искусство. И овладение им требует, кроме силы и ловкости, поистине бродовской сноровки. Особенно зимой, когда бочка тонет ребром в сугробе. Или когда ведешь ее между щелей в досках поддона. Во-первых, нужна сила отодрать от земли 250 кг. Для этого брод совершает резкий сильный рывок, схватившись за верх бочки. Ежели дело происходит зимой, то рывок потребуется не один. Горячая бочка со свежим амином, будучи выгружена на снег, тут же садится вглубь, протапливая стоптанный снег и лед. И при попытке вытащить, весело вращается в ледяной лунке, посмеиваясь над злым бродом. За плечами бродов километры катанных бочек по всевозможным поверхностям. Побрас пробирается в глубину кузова, постепенно освобождая пространство. Бочки с грохотом встают на железный ковш. «Давай!» Сквозь рокот погрузчика дядя Женя услышал, кивает, отъезжает с полным ковшом и ставит его перед нами. Мы скатываем бочки на снег и цепляем тележками. Снова требуется рывок, чтобы тележка тронулась за тобой. Ты тащишь ее за собой, вытянув руки назад, тележку на двух колесах. Еще рывок, чтобы перескочить порог у входной двери в цех. Давай, брод, не расслабляйся, держи крепче ручки, сейчас тебя дернет на пороге, и телега может выскочить из рук и ударить ручками по твоим икрам. Впереди путь по темному коридору. Наклонись вперед и не шагай слишком широко, иначе ударишься ступнями об железку телеги. Пропусти едущего назад Ильнура. Дальше тебя ждет самое сложное. Нужно пристыковаться к печке, толкая бочку впереди себя и рывком закинуть ее на валики. Сцепить с телеги и, нырнув в горячую аммиачную сауну, подкатить ее к остальным бочкам. Задержи дыхание и не попади ногой между валиков. Отвинти с бочки крышку и выскакивай. Если ты смог сделать это с первого раза, значит ты опытный брод. Бегунки с тележками семенят друг за другом, сбрасывая свой тяжелый груз. Амин в кузове близится к концу. Радостный жук курит с водителем, кивает чему-то в ответ. Вышел Рашидыч под конец процесса, озабоченно посматривает. Он словно недоволен, что ребятам пришлось задержаться. Его строгий старческий взгляд выражает и одобрение, и отмечает важность момента. С ним рядом стоит Двуличие, начальница лаборатории. У нее обожженное еще в молодости кислотой лицо, и часть челюсти просвечивает сквозь истончившуюся до состояния пожелтевшего пергамента кожу скулы. И вот побрас спрыгивает с кузова, сбрасывает липкий фартук в сугроб. На снегу круги, протопленные горячими днищами бочек. Жук одобрительно хлопает по плечу побраса и идет помогать водиле закрывать борт. Дядя Женя сбросил ковш с вил погрузчика и затарахтел в цех. Ильнур бросил в коридоре телегу на пол. Я бросаю липкие от амина перчатки у ворот. Рашидыч уже улизнул в кабинет, потому что все измождены, потные, волокут ноги в раздевалку. Могут и брякнуть что-нибудь в спину. Теперь они правы. Уехал КамАЗ. Темнеет. Задержались на полтора часа. Сегодня я обижен на судьбу, на старика, на цитадель. Мне жаль себя, уставшего и потного. Значит, имею право зайти по пути домой.
1: Праздник жизни. Айрат. Шах и мат атеисты. Вопреки прогнозам погоды, на православное крещение снизошел православный.

0: главный мороз. Лютый, как жажда банщика опохмелиться. Безжалостный, как наиль к последнему глотку пива на донышке бутылки. Добрался на работу ускоренным шагом. Старался как можно меньшую площадь тела подставлять окружающей среде. Даже глазами старался не шевелить, чтобы не ощутить неготовыми под тепленькой кожей век белками весь этот леденящий ужас. Пока семенил через проходную, представлял морщинистых пожилых испанцев, играющих в карты в каком-нибудь дворике на узкой улице. Не понимают они своего счастья. Вокруг них жизнь хлещет, как из рога изобилия, зной и зелень. Вряд ли они сейчас так же представляют нас. Но и у нас на просторах застойной Руси бывают праздники жизни. Например, сегодня. День выдачи зарплаты. Сегодня все работяги соберутся в главном здании, оживленно бубня в коридорах нестройными очередями и кучками. Удивляюсь, как все умудряются приходить туда равномерно в течение всего дня. Вроде никакого распорядка нет в плане выдачи, никаких звонков в цеха не поступает. И все же в этом здании по соседству с кабинетом бая не скапливаются гигантских очередей. Наверное, в каждом цеху кто-нибудь главный среди рабочих, вроде как внутренний негласный бригадир, признанный лидер, воплощая ожидания и меру терпения коллектива, созревает до созыва идти за деньгами. Представляю, как этот человек сидит на перекуре, прищурившись, делает большую-большую затяжку, картинно давит бычок в тишине и, окруженный десятком пристальных взглядов, выдавливает. «Ну чё, пошли за деньгами, хули?» И идут они бригады через завод и смотрят напряженно этот воевода вперед. Не опередили ли его в этот час другие цеха и бригады? Ведь если приведет он своих людей, чтобы 40 минут стоять у входа, какое ему будет уважение? Вот так и подтягиваются постепенно люди в старое краснокирпичное здание. Периодически появляется важный бай. Посматривает на работяг, изредка пошутит, кому-то руку пожмет и снова медленно унырнет к себе в кабинет, как матерый сом, поднявшийся из омута за глотком воздуха. Кто-то появляется с самого утра, кто-то приходит перед завершением рабочего дня. А денежки выдает тетенька по фамилии Лягушкина. Иногда ей помогает другая тетенька по фамилии Домашнего. Скорее бы их увидеть. Мы сидим в 190-м, в цитадели холода. Я укутался в зимнюю телогрейку, завязал цветастый колючий отцовский шарф. Но все равно чую, как морозная рука лезет через оконные щели к людям. Мало того, что она осязаема, так она еще почти видна. Как будто этот мороз – призрачный колдун, проникающий загробными пальцами тебе за шиворот. Работы пока особо нет. Вроде на той неделе главный заказ в Сибирь отправили по зимнику. Летом в Сибирь не отправляем, так как туда не добраться. Из-за того, что работы меньше, местные броды попросили неделю ходить по пятидневке, а с появлением заказа снова выплатить в те же свои смены, в которых пока осталось по одному дежурному. Поэтому мы с Наилем снова ходим вместе. Только он что-то опаздывает. Рашидыч недоволен тем, что так много людей сидят без дела. Он подсылает к нам каракульку. Она всегда появляется перед раздевалкой с противным звучащим «Здравствуйте!» и глупо улыбается в облупленном дверном проеме, как какая-то колдовская лягушка из сказки, сидящая у входа в зловещий лес на краю доброго веселого царства. «Ну чё, бригада, готовы поработать? А то замерзли, наверное, двигаться надо». Все кисло смотрят в пол. «Чё делать?» – прерывает тишину Лёха. «На складе порядок надо навести. Что-то я три бочки не могу найти сталого масла». «В такой мороз на склад? Жестоко». Лёха ещё больше кутается в свою неказистую телогрейку, под которой, святые угодники, виднеется ещё одна. «Ну что поделать, работа есть работа. Давайте, не сидим, жду вас там». И уходит. «Денюху буду сегодня отмечать». Как будто никто и не заходил, только что заявляет Волчок. «О, красава!» Банщик настолько широко расплывается в беззубой улыбке, что щеки подбиваются куда-то прямо под глаза. Этой улыбкой выражает общую радость и моментальное оживление. Это еще раз подтверждает, что у нас все-таки бывают праздники. Ильнур резко отходит от шкафа и жмет Волчку руку. «Поздравляю, тебе сегодня?» «Так-то завтра, но я отпроситься хотел». «И сколько тебе уже? Не старый пердун еще?» 33. Я думал, что намного больше. И, судя по умолчанию, все думали, что больше. Вслед за Ильнуром все подходят и жмут руку Волчку. Тут в раздевалку заходит красный с мороза Наиль, здоровается с банщиком, видит начавшееся рукопожатие и недоуменно спрашивает. «Вы что, все сегодня опоздали?» После этой новости на склад пошли в веселом настроении. Перед выходом распили по рюмке и закусили колбасой. Волчок деловито кивнул на два черных пакета, мол, на вечер. И довольно засмеялся, склонив голову на бок. «Эльдорадо!» – хохотнул банщик. Склад наш представляет из себя полуцилиндрическое сооружение, находящееся напротив цеха, пыльное и очень темное. Освещается тремя тусклейшими лампочками, болтающимися на проводах высоко наверху. Склад этот, называемый арочным, хранит великое количество разноименных и безымянных бочек с вязкой, а в основном и даже заледеневшей продукцией, которую мы или когда-то не отправили, или не доделали, или взяли на хранение от института. Наиль заговорщически подбивает идти за зарплатой пораньше, придумывая детсадовские оправдания. Скажем, что родителям срочно деньги нужны, на проходной отдать надо. Я представил, как его и моя семья в полном составе стоят на проходной и ждут нас на морозе. И засмеялся. Не знаю, зачем он хочет пораньше получить деньги, но тоже заражаюсь этим желанием. После получаса перекатывания бочек Наиль подходит к Лехе, как к мастеру смены, и говорит, что на телефон надо срочно деньги положить, что мы пораньше уйдем, а я типа за компанию. Что так даже лучше, ведь потом все уйдут из здания за зарплатой, а кто-то должен имущество охранять, мы как раз и останемся. Леха, естественно, не против, только предупредит Костю Жука. Мы, не дожидаясь, уходим из 190-го. Через минуты 4 ходьбы по полю, оставшемуся от снесенных зданий, Наиль останавливается и достает чекушку. Я не знал, что волчок справлять будет. Думал, зарплату только отметим. А на всех смысла нет ее делить. Логично. Да и того, что волчок принес, может не хватить. А так хоть разгонимся маленько. Наиль смеется и наливает волчонку в мятые стаканчики. Пальцы в двойных перчатках немеют и дрожат. Бля, я ни за пивон, ни за кусон не взял. Я осуждающе смотрю на него и в ту же секунду выпиваю свою порцию. Наиль снова смеется, мотает головой и делает то же самое. Прячет бутылку и стаканчики во внутренний карман. И мы бредем дальше. Лицо ломит. Я душу в шарф, но от этого оголяется шея сзади. Уж и не знаю, что хуже. По пути попадается Вася. Очередной заводской блаженный. Вася – это рыжий добрый мужик, никогда не отказывающий в помощи окружающим. И к тому же невероятной закалки к холоду. Вот и сейчас он идет, расстегнув верхние пуговицы телогрейки. Под ней видна клетчатая рубашка, а на шее видна его кожа. Открытая голая кожа. Какой энергией он греет организм? Внутри здания не так уж и много народа. Значит, мы угадали с временем прибытия. Через минут 15 простоя подходит наш черед. Фамилия? Лягушкина сегодня одна. Копошится в записях, одним глазом охватывая список работяг. Рядом на полу аккуратные коробочки. Наверное, с деньгами. Мустафиев? Задорно подмигивает мне Наиль. Какой еще Мустафиев, хрен его знает. Фамилия Наиля Барышев. Лягушкина вряд ли нас знает и помнит по фамилиям всех. Так что прикола я не понял. Она пробегает листок, не находит никакого Мустафиева и берет следующий. Там тоже нет. Я пытаюсь понять, зачем Наиль это делает. Лягушкина поднимает глаза и переспрашивает. Мустафиев? Да, Мустафиев. И картина добавляет, уже смеясь. Не знаете такого? Она снова судорожно погружает глаза в списки. Сзади нервничает очередь. Я начинаю чуять неладное и шепотом спрашиваю у Наиля. Что за Мустафиев-то? В чем прикол? Наиль, немного опешивший, как будто сам уже не понимает, в чем дело, неуверенно шепчет. Бай же! Дурак, он же Мухаммедшин. Бля! Наиль хватается за голову и резко краснеет. Барышев, Барышев моя фамилия, извините. Лягушкина награждает его таким испепеляющим взглядом, что даже мне совестно. Слов никаких не надо. До меня доходит, как Наиль ошибся. Бая зовут Мухаммедшин Дамир Мустафиевич. Отчество с фамилией перепутал машинально. Ну и водка свое дело тоже знает. Мы получаем свои крохи и быстро валим из кабинета. Я смеюсь. В коридоре видим, как из кабинета Ильнара, замначальника, выходит Фарида. Почему-то сразу нервничает и злеет лицом, подходя к нам. Неужто издалека чует уже по глазам, что Наиль вмазал? Тот аж вжался в себя, как будто и даже ниже стал на сантиметр. Тебя что, на ковер вызвали? Привет, во-первых. Нет уж, какой ковер. Вон по консервации отчеты отнесла. А, ну ладно. Нам обратно надо, у нас работа кипит. Ты же говорил, нет особо работы. Вчера не было, сегодня кипит. Ну ладно, пока. Айрат, что это у тебя нос белый? Отморозил? Я трогаю нос рукой и понимаю, что не чувствую его. Что, серьезно, белый что ли? Наиль смотрит на мой нос и так довольно улыбается, сукин кот, как будто ему двойную зарплату дали. Ага, как виски Рашидыча белый. Ё-моё, что делать-то? Слезет, что ли? Кто? Нос? Наиль смеется. Ага, с лица слезет, по городу пойдет гулять. Я нервно усмехаюсь и снова трогаю нос. Теперь это как будто даже немножко больно. Мы выходим из здания. Я укутываю в шарф нос, жертвуя горлом. Нагибая голову, идем назад. Проходим опять через поле. Наиль тормозит. Мы молча повторяем беззакусочный ритуал и прибавляем шагу. По возвращении работа на складе закончена. Все готовятся пойти за деньгами перед обедом. Волчок спрашивает, много ли там народу. Банщик уже хороший. Снял рабочие штаны и порывается переодеться, дабы показать, что он свою работу закончил и к выполнению других заданий не способен. Переодевание его длятся долго и сопровождается неизменными попытками рассказать есенинский стих про маму, который он забывает, путает строчки и не может выговорить слово в шушуне. Он трагично поднимает брови, ходит в трусах и белой майке по холодной раздевалке, держа в руках темно-синее трико. Леха снимает его на телефон. Как выясняется, найденные на складе бочки нужно закачать в реактор 6.2, потом слить в контейнер, а завтра их будем деконтировать. Это значит, что в контейнере осядет густая субстанция, а мы длинным шлангом под вакуумом заберем жидкость в реактор, не затрагивая гущу. Пока эти найденные бочки нужно поставить в камеру обогрева. Что нам с Наилем и поручают. Народ уходит, и мы быстренько беремся за дело. Ощущение такое, что к вечеру бочки не оттают. Монолитный лед из гасиполовой смолы или талового масла, хрен знает что там, в нашей камере быстро не оттает. Если бы печка работала исправно, это был бы не 190-й цех. Сам котел находится в пристрое. Чтобы включить его и регулировать, надо выходить на улицу. Автомат котла постоянно выбивает, предохранители сгорают. Вода из расширительного бачка куда-то вытекает. И за насосом тоже надо следить. Камеру к нашему приходу включили, и в печке уже довольно тепло. Снимаю перчатки и подношу руки к воздуховодам. Пальцы ломят с мороза. Чувствую, как начинает болеть кончик носа. И вправду, блин, отморозил. А Наиль уже катит первую бочку. «Ты чё там в печке сидишь? Ждёшь, когда Амин пипиську согреет?» Вспоминаю о призрачных свойствах Амина и выскакиваю. «Да нос хотел в бочку окунуть, может, помогло бы?» «Ну тогда точно слезет». Мы за 15 минут управляемся и идем в ледяную раздевалку. День пошел на сжатие. К чести волчка надо сказать, что подготовился он капитально. Голодными и трезвыми мы не останемся. И домой пойдем не скоро. Вдобавок начальница лаборатории и Киям Рашидович куда-то срулили. Как говорят броды, они с зарплаты в ресторан ходят всегда. Не уверен, что это правда. Тяжело представить 70-летнего женатого старика, ведущего в ресторан 60-летнюю лаборантку с половиной лица. Может, просто поспешили по домам, но и на том спасибо. Гулянка, стало быть, разворачивается в полной мере. Даже каракулька, потеряв стыд, хлещет водку вместе с бродами. Один Леха не пьет и бегает включать автомат на котле. В очередной раз, когда он забегает замерзший в раздевалку, каракулька как раз осушала рюмку. Хрустнув соленым огурцом, стыдливо посмотрел на него.
1: «Алексей, выпьешь с нами за здоровье именинника? Нехорошо же?»
0: Тот хмуро отметил. «Я на смене не пью. Если пить начну, работать точно не смогу уже». «Да не могу я так».
1: «Но будем считать, что ты смену сдал».
0: «Я и водку-то не пью». Тут волчок спохватился.
2: «Чё ж ты сразу не сказал? Море пива же. Я и забыл».
0: И убежал за шкаф. Вернулся с 5 литрами жигулевского и копчеными свиными ребрышками. Глаза у Лехи загорелись.
2: «Ну, раз начальство говорит, что смену я сдал, грех не выпить».
0: Мы сидим веселой гурьбой. Из древнего магнитофончика хрипло и тихо поет радио. Мы с Наилем уже вообще сильно пьяные. Банщик спит. Каракулька собирается домой, сытая и довольная. Одевшись, кричит через занавеску.
1: «Алексей, не забудь распоряжение прочитать».
0: Алексей – единственный, кто пил пиво и тоже уже хороший. Дорассказав истории студенчества, идет прочитать распоряжение и поставить подпись. И тут происходит великая несправедливость. Каракулька, видимо, не хотела портить себе праздник, чтобы ей не стыдно было и тут в одно рыло сидеть, пока остальные работают. А работа, как выяснилось, была. Леха, как бешеный, сорвался и побежал на улицу вслед за обманщицей, высоко закидывая длинные ноги в огромных старых ботинках. Мы тоже поспешили посмотреть, что так его взбудоражило. В журнале распоряжений неровным пьяным почерком было написано: «Смене Б. Сделать 2 загрузки СНПХ-6030 в реакторе 6.1 и 6.2 по предыдущей рецептуре».
1: 2 загрузки! Это же почти половина рабочего дня.
0: А время уже 2 часа до конца Лехиной смены. А мы с Наилем так вообще должны уже домой идти полчаса назад. Он вернулся злой, как будто протрезвевший.
2: «Ну чё, Казалось, даже волчок негодовал. «Да чё, скотина она ваша, Надежда Борисовна!» Догнал ее, говорю, «Вы что делаете-то? Мы же не работники уже. Вы же сказали, что я смену сдал». А она как заорет. «Мы что, Ахьяма Рашидовича должны подставлять?» Я не ожидал вообще, что она заорет. Ничего не сказал. «Ах, какая женщина, какая женщина!» Запел волчок. И все засмеялись. Лех снова пошел переодеваться в грязную одежду. Да, подставила она его. Он дальше всех живет и уже несколько раз опаздывал на последний автобус. Леха сел на скамейку, швырнув уличные ботинки обратно в шкаф. Наступила тишина, нарушаемая лишь радио. Все понимали, что нужно бы помочь человеку, но так не хотелось. Тем более это задание только ему, ведь броды уходят в 4 обычно, а время уже 5 без 10. Нас, по сути, быть тут не должно. Я посмотрел на Наиля, чтобы проверить его реакцию. Может, все-таки помогли бы? Но помощь пришла откуда не ждали. «Айда, помогу тебе. Что не успеем, сам доделаю, мне торопиться некуда». Ильнур открыл шкафчик и взял перчатки. Переодеться он еще не успел и был не самый пьяный. Леха пристально посмотрел на него, и они ушли. Как гора с плеч. Наиль шепнул, что пора валить. И мы свалили, тихонько выпорхнув из этого праздника жизни в темный мороз.

Хозяевам хватит крови, но как рабу, так и хозяину отмерено все в эту комедионов. И времен всех кино огонь сюда сожжет, и театр, и масье кукловода, и танцующего рэя, бутылки пьеро. А нам хамам, что пить меды, не струсить бы до утра, когда закончит танцы.

А в дурдоме снова танцы. О, ес! А после всей тусовки мы пойдем на выборы. О, что за сексапил этот кандидат? Он похож на солиста моей любимой группы. Я, да ты, да мы в натуре, пацаны. Еще две пробки спрайта, мы получим призы. Путевку на Багамы, крутую рэп-кассету и солнцезащитные очки. Ты прав, оторвись, сегодня рок до утра. Киндер-сюрприз, муми-тролль, мы с медведями и шура. Не забудь предохранить, все равно не будет мамы. Тетя Ася не пришла, мама неделю драет ванну. Родриго бросил Сару, все мужчины козлы. Героин — это круто, просвети.

say.

притворяться не так. Не так. Давай. Асид притворяется добрым на позитиве и нападает тайком, как грузинная осетина.

0: Вот мы наконец-то добрались и до Москвы, так все больше по глубинкам разным путешествуем. Сегодня будет такой крайне люмпинизированный вариант.
1: Песня против непостоянства.

Ajuda. А в зале что-нибудь слышно? Чей? Какой? Громкий.

0: творение свое.
1: Военные действия во Вьетнаме назывались в прессе «программа умиротворения». Это слово настолько вошло в обиход, что в газетах можно было прочесть такое сообщение. Одна деревня так упорно сопротивлялась умиротворению, что в конце концов ее пришлось разрушить. Умиротворение и война в своих денотациях где-то чуть-чуть перекрываются.

Вообще, во время войны во Вьетнаме в США была проведена огромная работа по созданию специального языка для сообщений прессы. Были составлены целые словари, тезаурусы, для обозначения тех или иных явлений и действий, которые производили на читателя нужные впечатления. Так, помимо слов «умиротворение» и «сдержанность», ключевым понятием было словосочетание «защитная реакция», «защита», «ответное действие». Например, массированные бомбардировки Северного Вьетнама в феврале 1972 года, 139 налетов, назывались «защитная реакция». Из языка были исключены все слова, вызывающие отрицательные ассоциации. Война, наступление, оружие по уничтожению живой силы. Вместо них были введены слова «нейтральные», «конфликт», «операция», «устройство». Мертвые зоны, в которых диоксинами была уничтожена растительность, назывались санитарными кордонами. Напалм – мягким зарядом. Самые обычные концлагеря – стратегическими селениями и так далее. Были наложены и строго соблюдались табу на использование огромного количества нормальных слов. Президент американского лингвистического общества Боллинджер заявил тогда: «Америка – это первое общество, которое добилось настоящего табу на все неприятное».

0: Сейчас вы услышите речь больного шизофренией, у которого наблюдается расстройство сознания «я» и реального мира.
1: Все предстает передо мной как какое-то расплывчатое, какое-то туманное ощущение. Появляется как бы непрозрачность воздуха. Отсюда появляется плоскостность. Все видимое производит впечатление фотографичности. Я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое «я» настолько до конца стерлось, что появилось какое-то вторичное ощущение моего «я». То есть появилось одновременно отсутствие моего «я» настоящего и появление какого-то чужого «я».
2: Отмечу характерную особенность восприятия. Когда я смотрю на предмет, то глаз как бы оббегает

в пору называемую осень. Осенний дождик, слышно, как костры прогорает сухая хвоя. С эффектом тепла и покоя над осенней рекой разносится гулкое эхо, птичий крик в этом году может последний. Гуляя у берега, подобрал гладкий камень, почти что белый, чтобы напоминал держаться цели.

Под черным небом сизый смог, здесь был когда-то городок. Питался деревнями, забивал рекою. Бревно, кирпич, стекло, бетон, сквозь пыль столетий напролом шел город-монстр, крытый золотом золою. Москва, и здесь возможно все поесть, и крыш взорвать метро от Маяковки до Кремля.

золотою на бычьих шеях. Вор поднес в лес князья и, не спросившись у меня, провозгласил мой древний город зоной беспредела. И, ухмыляясь сквозь усы, творя молитвы на фарси, дешевый труд кладет питон. Молоденько оплатите! Бригада хитрых мусульман слепила православный храм. Благослови свою мечеть.

бурлит и синим пламенем горит. Моя твердыня, моя гордая столица. И змей уже разинул пасти в катакомбы вниз от нас. И от греха подальше сваливают крысы. Глумится враг, забыв о том, что в преисподнюю пинком не затолкай за просто так за фуру водки. Кровавой грязью под сапог извечный лакомый кусок. Но годом буду, он застрянет в этой

Рэп — моя религия, хип-хоп — мой храм, точнее синагога. Говорят, в русском рэпе грузинов много. Или кто все эти люди с носами? Ведь мы не сразу всосали, что Алексей Довматов, пучеглазый красавец, учит нас.

Горбатый нос на пучеглазом ебле. Да, русский рэп, пучеглазый и картавый. Абрамы в кипах тут трясут бородами. Под овертайм у СД сочные мухтары. Оксимирон и Солик мы все очень ждали. Он спел на нем

0: Мать писала, на войне был.
1: Да не, в штабе там отсиделся. Писарь.
0: А стрелять ты умеешь?
1: Водили на стрельбище.
2: Когда они окружили дом, и в каждой руке был ствол, он вышел в окно с красной розой в руке и по воздуху плавно пошел. И хотя его руки были в крови, они светились, как два крыла, и порох в стволах превратился в песок. Увидев такие дела, воздух выдержит только тех,

печек и могил. Мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло, мы убегаем прочь. К тем, кто боится нас, а тех, кто полюбил. Мы бьем порог, нам надо б на успеть. У нас глаза космические.

настигнем краткость лет. Мы наследим, но не оставим след. Мы не умрем, мы завершим банкет. Мы не умрем, мы завершим банкет. Мы не умрем, мы завершим банкет. Мы не умрем, мы завершим банкет.

Последняя вещь, она вообще-то для внутреннего использования. Внутри. В плане саморекламы. Короче... Короче, дело в следующем. В популярном французском сериале про Анжелику, маркизу ангелов, допущена досадная купюра, которая касается визита этой знаменитой персонажицы в Россию. Купюра допущена по цензурным соображениям и потому, что цензор мудак. Теперь настало время расставить точки над «и». Дело было совсем не так. Анжелика, запутавшись в своей личной жизни, собралась и рванула в Москву. А там в условиях дикого капитализма прибилась к московскому дну. А в Москве богема, подпольный формейшн, каждый вечер степной кошмар. И всем заправляет небезызвестный Усов,

комиссии жрет куриные кости, а на кухне уже собралась вся формация смотреть на заморскую гостью. Приехал в камин человек-динозавр, вскоре зашел барян. Корней, марципан, даже, прости господи, кабр. И все были очень трезвые, но пьяные трезвые, а Анжелике –

на этой оптимистической ноте все. Спасибо. Я надеюсь, вы остались довольны прогулкой по славному городу Энн.